Цуцун, кижуа са даузахе, пицхела пичев за кепати жебат, тивзе Дардимандули тростаребистуистхо. Радио Дардиманд, тростаребисатуис.

0: Цун, кижуа са даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, кивзе Дардимандули тростаребиствистко.
1: Радио Дардиманд, тростаребисатвис.